приходи ко мне домой вместе будем аспирин глотать если это не поможет доктор вместе нас положит вместе будем